газеты, звонят по телефону, ходят на работу, имеют образование, опускаются в метро, стоят в очереди, расщепляют атом. Тургеневские женщины обсуждают события, разбираются в артистах, ищут нефть. Говорят о медицине, выступают на эстраде,

Ну, не знаю, там у Лермонтова, короче, стих такой был. Но я люблю, за что не знаю, сам ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхания, разливы рек ее, подобные морям. Там первые строчки такие были. Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой. Ну и дальше.

0: и льется горькая, а в радио поет певичка модная, вгоняя в сладкий транс.
1: Завтра в 7:23 я буду цикл сварить, а там еще немного.
0: Там еще немного и аванс.

Наши косточки лежат на берегу. Там не смогли построить рай. Там не смогли построить рай. А ясма.

Христом не грейся. Погост народ и мир под обкос. Заткни за весь заряд шестерка. Закопай, зарой, заляпай.

сегодня в мире, а завтра в войне. Подпольный пионер мочится в подушку. Сокращенные машинки занимали города. Зеленые детали закопали в огород.

Кто-то смачит грамму и рвется наружу. Из резиновых зайчиков выходит воздух. Эпилептик Достоевский падает на пол.

Ну все песни, наверное, петь не стоит. Спою только несколько. Вот такая песня о том, как я хотел в Алмату, приехал в Воркуту, строгал себе лапту, а записали в хор. Хотелось Беломор, продажи только ту. Хотелось телескоп, а выдали топор. Хотелось закурить, но здесь запрещено. Хотелось загореть, но высохло вино. Хотелось объяснить, сломали два ребра. Пытался возразить, но били мастера. Хотелось одному, приходится втроем. А потом решил уснуть, командую подъем. Хотел перекусить, закрыли магазин, с трудом поймал такси, но кончился бензин. Хотелось полететь, приходится ползти. Старался доползти, застрял на полпути. Ворочаюсь в грязи, а если встать, пойти, за это мне грозит от года до пяти. Хотелось закричать, приказано молчать. Попробовал ворчать, но могут настучать. Хотелось озвереть, кусаться и рычать. Пытался умереть, успели откачать. Могли и не успеть, ну спасибо главврачу за то, что ничего. Теперь хотеть я не хочу, психически здоров. А тут и пить и есть. Спасибо, Пошлачев. Палата номер 6.

сумасшедших домах. Они не станут с вами спорить, они знают, что такое металлический страх.

считать меня героем. Ведь я сегодня вставаю, отдавшись моему. И в 8 часов этой